Бейби, мы танцуем, как красиво светит луна. Бейби, мы танцуем, на-на-на-на-на-на-на. Бейби, мы танцуем, как красиво светит луна.

0: Hier bin ich zu Hause. Kiez 1.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,